ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯅ ꯂꯥꯏꯍꯧꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯆꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯂꯣꯖꯣꯐꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ